Похоже, больше не будем доверять, следить за столичным временем. Владимиру Преснякову, все же в Москве уже 3 часа и 19 минут. На Retro FM скоро услышим песню из Ивана Васильевича и с командой «Техас» тоже пересечемся, которая вроде недавно, а уже прошло 5 лет назад, громко напомнила о себе, выпустив новую пластинку под названием «Хай». Всем именно «Хай», всем большие приветы. Меня зовут Дмитрий Майоров, это Retro FM.

0: Don't give up, не сдаемся. Хотя, если очень хочется, ну ладно, сдаемся. Если серьезно, всем легкого, насколько это возможно, понедельника. Невозможно, определенно точно. На Retro FM скоро отметятся ребята из Savage и Madonna. Правда, та Madonna, что в исполнении Александра Серова. В столице 3 часа 33 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Retro FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

не математически строятся отношения у Роберта Майлза и Марии Неллер. Главная метафора этой песни как бы опровергает законы математики. Соединяясь, две полноценные личности образуют неделимое целое, единый мир. Кто что, мы уже считаем мгновение до музыкального появления Сабрины и Льва Лещенко. Здесь на Ретро-ФМ, они впереди в столице. 3 часа, практически 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

Первый блин, в их случае не комом. Для Криса Нормана эта работа со Сьюзи Кватро стала первым временным отходом от привычного софт-рокового звучания его родной группы Смоки. В целом, Крис впервые выступил за пределами команды в качестве сольного артиста. Был дело. В столице же, между делом, что ли, уже 4 часа 20 минут на Ретро FM коллективно приближается Bad Boys Blue и команда Брат.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Корабли лавировали, но на понедельник все равно нарвались. Или какое там слово будет правильнее употребить его? Подставляем. Всем мы, конечно, легкой новой рабочей недели, насколько это возможно. То что, Сиси Кейч, корона легкий на подъем. Скоро их услышим на Ретро FM. Ожидаем. В столице 4 часа 34 минуты.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 80-е. 12+.

не так дорог подарок, как внимание. Кто-то, возможно, с этим поспорит. Но в целом сейчас все наше с вами внимание. На себя перетянут Тото Кутуньо и Жанет. Именно они впереди на Ретро FM. Услышим их до финала этого часа. В столице 4 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Так утверждает, что не делается, то к лучшему, даже когда буквально не делается. Но когда-то Белинда Карлайл чуть не сделала большую ошибку. Изначально она не хотела записывать эту композицию, так как она казалась ей чересчур жизнерадостной. Но продюсеры настояли на своем, и не зря, конечно. В итоге это один из выдающихся хитов копилки Белинды. В целом это символ эпохи 80-х. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится группа Стаса Намина.

0: куда-то в Пасадину или в Пасадену, а мы, что ли, за арбузом. Все же сегодня 3 августа, в официальный день арбуза, можно официально на арбузиться. Совета, как выбрать самый сочный, самый спелый, ну, не будет этих советов, но специалисты предупреждают, что разрезанный заранее арбуз лучше не приобретать. То так себе могут быть последствия. Если что, в столице тем временем 5 часов, практически 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Офер там. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Интернет-поток. RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение. И включай интернет-поток. RetroFM Sanremo.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Ощущение, что Лябуш своими этими ха-ха, ехай, ехидно смеются над нами, тем, что нам пора вставать, просыпаться, пора на очередные рабочие подвиги отправляться. Ну, а если серьезно, всем доброе утро. В целом, легкого понедельника. Буквально мгновение на Ретро-ФМ к нам присоединятся Bad Boys Blue и Михаил Боярский. Столица 5 часов 49 минут.

0: Ну, еще по одной чашечке кофе, это не будет лишним. Тут британские ученые за 13 лет наблюдений за кофеманами вывели статистику, что у тех, кто пил не меньше 5 чашек кофе в день, риск заболеваний печени снижался на более чем 30%. В целом положительные тенденции намечались уже с 2 чашек кофе в день. Такие дела. Всем доброго, бодрого утра. Это Retro FM, это Modern Talking и Леонид Агутин на ближайшее. Столица 6:20.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс. Безопасно при правильном применении.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
1: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
3: Ретро-ФМ.

0: Как говорится, заболели, полечитесь. В летние метеокачели вероятность простыть или еще что не равна нулю. Тут в очередной раз подтверждает, что польза от употребления мороженого при боли в горле не народный миф. Вполне рабочий способ. Холод может временно оккупировать болевой синдром, немного снять отек воспаленной слизистой оболочки. Но самое главное, заодно может подарить положительные эмоции. В столице 6 часов практически 35 минут. С вами музыкальными эмоциями, историями, настроениями. С нами уже нацелились поделиться на Retro FM Dire Straits и Ace of Base.
1: Реклама. Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
4: Радио Хаб. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Он точно-приточно придет уже через 11 минут, ровно в 7 в Москве это случится, на подходе. Олега Орлова имею в виду, про него говорю. Как только он придет, начнется летняя смена на Ретро-ФМ. Будет всем нам напоминание, что лет вовсю продолжается. Всем доброго, бодрого утра. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. В финале этого часа, забыл сказать, услышим Бананураму и Абу.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 утра в Москве, товарищи работающие, все накопленные за выходные силы бросаем навстречу понедельника. Летняя смена возглавит этот процесс, ну и Дмитрий Королев идет на амбразуру с новостями наперевес. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег, приветствую, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Григорьев назвал такое повышение несправедливым и отверг оправдание компаний, которые объясняют это стоимостью топлива и логистикой. МФЦ по-прежнему занимаются оформлением загранпаспортов. В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о прекращении этой услуги. Ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу в конце июля, касаются лишь граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Данные озвучили в Минпросвещение. В министерстве добавили, всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых, еще 746 возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Труднодоступные районы страны начнут приезжать передвижные аптеки. Эксперимент начнется с 1 сентября. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами. Ну и по традиции, чтобы этот понедельник был для вас легким, предлагают начать его с праздника. Например, отметить День арбуза. Его родиной считается Южная Африка, а возделывать начали еще в Древнем Египте. Семена этой ягоды находили в гробнице Тутанхамона. В США, где праздник особенно популярен, арбузы появились в 16 веке. В это же время из Средней Азии арбузы начали возить и в Россию. Есть легенда, якобы Петр I во время поездки на Каспий был так впечатлен арбузом, что распорядился разводить эту культуру по всей России.
0: Отличный праздник, несмотря на то, что я отмечал его и вчера, и позавчера, и сегодня снова готов сделать это. Кстати, есть еще одна негласная польза от этой ягоды. Если у вас не получается просыпаться по будильнику, ешьте арбуз перед сном.
1: Прекрасная идея. Не знал. Ну а пока о валюте на понедельник. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. На этом пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Никто не говорил, никто не обещал, что будет легко утром, да еще в понедельник просыпаться так рано после выходных. Хотя, если удалось хорошо и плодотворно отдохнуть, почему бы и нет? На очереди легкий астрологический прогноз на этот день, на этот понедельник.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 августа на календаре. Главное не поддаться иллюзиям сегодня и не переоценить свои возможности. В этот понедельник особенно будут успешны масштабные проекты, публичные выступления и творческие задания. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Куда деваться? Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказывать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем отличного дня и не только в области финансов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Поступило предложение ударить бодрой, ритмичной мелодией по всеобщей сонливости населения в первый рабочий день недели. Уверен, группа Space с этой задачей справилась. Но если что, группа Mirage и Sting готовы принять эстафетную палочку буквально через пару минут. 7.18, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Просыпаемся под отличную музыку. А в середине часа, кстати, не забудем послушать свежие новости.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа тысячи товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Генеральный партнер — проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Есть точка зрения, что большинство женщин в жизни мучают два вопроса. Как найти мужчину своей мечты и что потом с этим подлецом делать? Просто часто бывает так, что вложив всю душу в кого-либо с течением времени, чувствуешь себя обманутым вкладчиком. Ладно, если единожды. Впрочем, не ошибается тот, кто сидит на месте, так что удачных вам поисков. Кстати, за героев этой песни группы «Мираж» можно только порадоваться. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ, столица 7.30. Одухотворенное лицо Дмитрия Королева невольно говорит, что понедельник – его любимый рабочий день. Столько новостей разных после затишья выходные.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Родителям необходимо выделять средства на подготовку детей к школе. С идеей ввести в стране первосентябрьский капитал выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Уточняется, что размер выплаты будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать данное пособие планируется не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В Госдуме выступили с инициативой обязательной передачи части квартир в новых многоквартирных домах государству. Об этом заявил глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Как передает ТАСС, депутат отметил, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Это сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. По словам Нилова, ранее эту идею позитивно оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Администрация США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Fox News. По его словам, стороны по-прежнему придерживаются жестких позиций по нескольким ключевым вопросам, и это затрудняет возвращение к диалогу. Рубио отметил, что переговоры смогут привести к результату только в том случае, если позиции России и Украины удастся сблизить. Ну а Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном. По его словам, стороны достигли договоренностей по Армузскому проливу и проведут встречи сегодня. Американский лидер добавил, что приостановить удары по Ирану в Вашингтон просили представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и Трамп подчеркнул, что переговоры могут спасти много жизней. При этом он признался, что не уверен в успешности диалога. После третьего дня соревнований Россия идет на пятом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсмены пока уступают командам Великобритании, Италии, Греции и Германии. В активе россиян 6 наград. Проходящий в Париже чемпионат Европы продлится до 16 августа. Россияне смогли выступить на континентальном первенстве впервые за 5 лет. При этом им приходится соревноваться в нейтральном статусе. И о валюте на этот понедельник: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и «Летняя смена». Всем отличного утра. Утро.

0: наплясались, навеселились, взбодрились, самое главное. Ну а как можно спать под такие веселые ритмичные песни? Мне кажется, только плохо. Постоянно ворочаться, что-то бурчать себе под нос. Так не лучше ли проснуться вместе со всей страной? Команду Village People далее сменят в летней смене на Retro-FM группа «Комбинация» и Bad Boys Blue. 7:37, время московское. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro-FM. Шоу «Дорогие гости» на Retro-FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Retro-FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
6: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: Ох, и тяжко нам, мужчинам, живется в последнее время. Как выяснили психологи, кризис нашего среднего возраста помолодел на 10 лет. Теперь он начинается уже в 28-30 лет вместо 40-45. А связывают это с культом успеха, завышенными ожиданиями. От мужчины требуют карьеру, высокий доход, машину, квартиру уже к 30 годам. Не у всех получается. Видимо, поэтому за 5 лет число обращений мужчин к психологам выросло в 4 раза. Ну а с каждой минутой многократно множится число слушателей летней смены на РТФМ. Продолжаем просыпаться, друзья. В Москве 7:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего утра. В начале следующего часа не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены...

0: Любишь просыпаться с позаранку? Высоко держи свою планку. 8 часов в Москве. Доброго утра. Равнение на Дмитрия Королева. Наш правофланговый сейчас будет задавать правильный информационный тон новому часу.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россиянам открыли онлайн доступ к сентябрьским выборам на госуслугах. Сегодня стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Оформить их можно до 14 сентября. Напомню, дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,5 миллионам избирателей. Само же голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В этот период запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, глав регионов, депутатов ЗАГС собраний. В Госдуме предложили обязать соцсети проводить тотальную премодерацию, то есть перед публикацией проверять любой пост, фото, видео или комментарий. С инициативой выступила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Официальная цель – защитить несовершеннолетних от запрещенного контента. Однако нашлись и противники. В Комитете по информационной политике назвали премодерацию технически невыполнимой. Также это может привести и к цензуре. Мошенники придумали новую схему обмана. Об этом предупреждают правоохранители. По их данным, жертве приходит сообщение от человека, который представляется якобы соседом. Он говорит, что у подъезда или квартиры уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео. Однако это вредоносный файл. После его открытия на устройстве может установиться программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным. Работа магазинов на колесах изменится. Это касается фудкортов, автолавок в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных. Для них с 1 сентября вступят поправки. Новое законодательство снимает часть требований, которые раньше могли выставить региональные власти. В частности, теперь официально возможна торговля с использованием любого автомобиля или прицепа. Почти 8 из 10 россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. И по данным исследования кадрового сервиса, за последние 2 года число самых пунктуальных сотрудников заметно выросло. 3% граждан задерживаются несколько раз в неделю и почти столько же несколько раз в месяц. В основном опаздывают не более чем на 10-15 минут. Основные причины – дорожная обстановка. Также люди стали чаще признаваться, что банально проспали.
0: Я в числе тех 8 из 10. Я никогда не опаздываю. Но иногда мне хочется проверить своих коллег и начальство на стрессоустойчивость. К счастью, этот показатель у нас на работе на очень высоком уровне.
1: Да, пунктуальность прежде всего. И в данном случае о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на ретро-ФМ Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Всех проснувшихся, всех, кем уже завладели мысли о новой трудовой неделе, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. Предлагаю немного сузить календарные рамки. Давайте сосредоточимся на предстоящем дне. Что нам от него ожидать? Узнаем из астрологического прогноза прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы. Звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы. Помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, можете не сомневаться. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Какая оптимистичная песня радует наш слух в 8.17 по Москве. Спасибо группе «Рики Повери» и спасибо Пупо, который буквально неделю назад был гостем нашего прямого эфира. А при чем тут Пупо? Спросят поклонники итальянской эстрады. А при том, что он один из авторов этого хита. Не только для себя любимого песни писал и продолжает, кстати, писать, но и для других звезд тоже. Вот всем бы нам такой же плодотворности. Всех хорошо отдохнувших и с улыбкой встречающих новую трудовую неделю приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. И всем остальным, кстати, поможем подтянуться, поможем проснуться на позитиве. Далее у нас Юрий Антонов, Sugar Babes и новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.

0: Как ни крути, а покрутиться придется, как-никак. Новая трудовая неделя стартовала сегодня. Конечно, хотелось бы делать это на танцполе вместе с героинями этой песни группы Sugar Babes, но сначала надо переделать кучу дел, за которые беремся в понедельник, засучив рукава.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила поездок на поездах, пишет РИА Новости. При покупке билета пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, переносе времени или замене состава. Билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. В аэропорту Казани может появиться сервис посадки на самолет по биометрии. При регистрации участники смогут добровольно выбрать получение бейджа по биометрии. Также будет представлен сервис посадки по биометрии в Международном аэропорту Казани имени Тукая. В Татарстане на протяжении нескольких лет внедряют биометрические сервисы. В Казанском метрополитене внедрили оплату проезда по биометрии, пишет РБК. В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Это связано с прокладкой трассы газопровода. В районе здания номер 48, корпус 2, частично закроют движение по местному проезду на парковке, пишет портал мэрии Казани. 9 августа в Казани в парке имени Горького пройдет 6-й фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» с темой «Мы – продолжение корней». «Итиль» – это площадка для взаимодействия культур Поволжья, которая объединяет музыку, традиции, современное искусство и создает место для культурного диалога между соседствующими регионами. Гостей мероприятия ждет гастрономическая зона, ярмарка изделий ручной работы, семейная площадка с ремесленными мастер-классами, зона с активностями, а также музыкальная сцена и выступления хедлайнера. На фестивале будет установлен арт-объект, соединенный водой, созданный казанской художницей. В парке «Черное озеро» и на бульваре по улице Серова пройдут 3 специальных мастер-класса, где участники создадут миниатюрные абстрактные формы и стеклянные мозаики, которые станут частью общей композиции, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Понимаю, что под такую заводную мелодию многим захочется пуститься в пляс, станцевать цыганочку с выходом. Аккуратнее, друзья, без фанатизма входим в трудовой ритм. Между прочим, по понедельникам, как выяснилось, случается на 25% больше травм спины и на 33% проблем с сердцем. Летняя смена на Ретро-ФМ вместе с вами.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Ершова от Вишневского до Гвардейской, также по проспекту Победы от Фучика до Мавлютова и по Бутлеру от Маяковского до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: плохим настроением помогает бороться хорошая музыка. Аксиома, которая не требует доказательств. Вот даже если на душе кошки скребут, если слезы на глаза наворачиваются, услышал любимый мотив, уже как-то легче стало. А если при этом еще сквозь слезы посмотреть на солнце, то можно увидеть маленькую радугу. Хорошая примета, между прочим. Бонни М только что спели, хоть и не самую веселую свою песню, но очень позитивно о том, что все будет хорошо. Летняя смена на Ретро-ФМ продолжает всем делать хорошо. До конца этого часа нам помогут Пупо и Леонид Тагутина. А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
15: Радио Хаб. 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Ради денег люди готовы пойти на все, особенно на работу. Вот и пришло это время поработать. Понедельник зовет. В Москве 9 часов. Зовем в студию Дмитрий Королев. Он, кстати, тоже не бескорыстно с новостями к нам заходит. Доброе утро.
1: Нет, Олег, я только за именно любовь к работе, а не за деньги.
0: Верю.
1: Доброе утро, друзья. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, деньги можно получить единовременно. Это не кредит, не подарок, а законные средства, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Проверить остаток можно через госуслуги или в соцфонде. Таиланд распорядился усилить безопасность туристов. Убийство двух россиян в стране нанесло удар по имиджу королевства как популярного туристического направления. Об этом сегодня сообщили в МИД Таиланда. Напомню, брат и сестра Диана и Роман Низамовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. Были задержаны два местных жителя. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла. Россиянам не следует публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Об этом сегодня граждан нашей страны предупреждают в МВД. Ведомстве призвали не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Такая мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя сведения из открытых источников. Летние Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе будут иметь историческое значение для России. Об этом сегодня заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев. По его словам, Россия уже получила возможность квалифицироваться на игры и начала к ним готовиться. Напомню, Международный Олимпийский комитет в июле временно приостановил санкции в отношении спортсменов из России, восстановив статус Олимпийского комитета. Россияне, парагвайцы и гости из других стран собрались в столице страны Асунсьоне, чтобы отпраздновать День борща. Участники приготовили более 100 литров супа. Для него потребовалось более 20 килограммов мяса. Для приготовления использовали огромный котел на дровах. Импровизированной кухней стал столичный порт. Ответственным за готовку стал местный шеф-повар Рауль, который до этого посещал Россию. И, по его словам, в Латинской Америке такое блюдо привыкли называть красным супом. А многих вообще удивило, что из свеклы можно варить супы.
0: Ох, как сразу борщица захотелось. Да со сметанкой, да с чесночком. Не организовать ли нам с тобой второй завтрак?
1: Ну, мне бы хотя бы еще на первый успеть, а пока о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got no...

0: Давай.
1: Отличная песня, чтобы взбодриться, сделать зарядку и с хорошим настроением отправиться на работу. Ну или продолжить отдыхать, если на работу вам не надо, если вы в отпуске. А каким будет день сегодняшний, что нам от него ждать, об этом прямо сейчас узнаем из гороскопа в летней смене на Ретро-ФМ.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Понедельник, 3 августа. Главное сегодня не поддаваться иллюзиям и не переоценить свои возможности. Сегодня будут особенно успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают более пристального внимания. Приглядитесь. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Ну и в сегодняшнем тоже, разумеется. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем хорошего дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Кто-то уходит из нашей жизни по-английски, не попрощавшись, а кого-то нам самим приходится из нее выпроваживать. Меня, конечно, из студии Retro FM никто не гонит, но, глядя на часы, а в Москве уже 9:19, скоро начнут намекать, часа через полтора, дескать, пора, дай нам поработать. Но пока время сказать, точнее, говорить астаманьяна, в смысле, до завтра. Мне еще не пришло, а вот место в эфире нашим квартет Таба должен уступить группе Форум и команде Роксет буквально через несколько минут.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа тысячи товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
2: Генеральный партнер – проект «Московский». От девелопера больших идей «Глоракс».
0: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Солнце, море, чайки, пляж. Вот что хочется сейчас даже тем, кто только-только из отпуска вернулся. Виктор Салтыков с группой «Форум» настраивает нас таким вот образом на пляжный отдых, ну или просто на отдых, даже если на календаре понедельник, и работа у нас с вами, друзья, непочатый край. В столице половина десятого. Дмитрий Королёв трудится в поте лица с завидной регулярностью, знакомит нас со свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться после продолжительного летнего паводка. Данные об этом опубликованы на официальном геопортале региона. По состоянию на утро понедельника вода опустилась на 1 сантиметр и достигла отметки 895 сантиметров. Однако этот показатель все еще превышает критическую отметку. Ранее в Тюмени и Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов. Тем временем в соседней Курганской области вновь начал расти уровень воды в реке Исети. За последние сутки он поднялся сразу на 2 гидропостах. Ранее из-за этого перекрыли дорогу к одному из сел. Причиной подтопления стало рекордное количество осадков. Социально-экономическое развитие Республики Алтай премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой региона Андреем Турчаком. По его словам, там успешно развивается транспортная инфраструктура, построены развязки и мосты. Активно строятся объекты здравоохранения, но особое внимание уделили туризму. По словам главы Кабмина, необходимо активнее знакомить путешественников с богатой историей Алтая, развивая музеи и предоставляя другие возможности для погружения в местную культуру. Для российских дачников придумали отпугиватель птиц с хищными голосами. Прибор обнаруживает пернатых с помощью датчиков движения. В систему встроено до 250 уникальных звуков, которые проигрываются в случайном порядке, не давая птицам адаптироваться к ним. Автор идеи – московский школьник Никита Булаев. Он намерен доработать свою разработку, добавив в нее возможность получать уведомления на телефон о налетах птиц, вести статистику по времени и интенсивности атак. Отмечается, разработка пригодится во всех сельскохозяйственных регионах. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: прекрасно понимаю тех, для кого стресс – это когда на работу еще не вышел, но уже устал. И, как правило, испытывать его многие начинают еще в воскресенье вечером. Ну, самое страшное уже позади, друзья, в плане ожиданий. Понедельник тоже наступил. Давайте отпустим выходные, скажем им гудбай и продолжим входить в трудовой ритм. Надеюсь, все уже проснулись. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее, даже утро понедельника. С вами летняя смена на Ред ФМ. Это Глория Гейнер. Далее дуэт Якида и Александр Барыкин в столице 9.36. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро ФМ. Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по проспекту Победы от улицы Фучика до Мавлютова. Также по Тукае от площади Вахитова до Чернышевского. И по Чуйкову от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе.
8: Вечеринка «Ретро FM».
2: Ретро FM.

0: Как шутят в народе, отпуск — это такое время, когда до тебя не могут дозвониться даже те, кто ошибся номером. Всем, кто продолжает наслаждаться своим летним отдыхом, пожелаем ярких впечатлений и не менее ярких эмоций от рабочего процесса. Желаем тем, кто свое уже отгулял, ну или только собирается в отпуск. Продолжаем радоваться жизни теплым летним дням под отличную музыку. Жаркий привет из Африки от дуэта «Екида» в летней смене на Red FM. 9.49 столицы. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп, а перед ними еще послушаем группу «Лейтбэк» и Муслима Магомаева. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Red FM.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара...

0: Никто не спрятался, я не виноват, сказал понедельник. И наступил. А летняя смена всегда к этому готова в столице 10. В начале часа Дмитрию Королеву и новостям. Команда приготовится и вперед.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро, друзья. В России тестируют систему онлайн-получения льгот, чтобы получить скидку на билет в театр, проезд в общественном транспорте или при покупке лекарств в аптеке не нужны никакие справки и документы. Достаточно иметь при себе только банковскую карту МИР, привязанную к профилю на госуслугах. Эксперимент действует пока в 3 регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан. Продлится он до весны 2027 года. После будет принято решение о возможном масштабировании опыта на всю страну. Почти 200 приусадебных участков потоплены в Приморье после сильных ливней, обрушившихся на регион в конце минувшей недели. Вода в местных реках уже начала спадать, но до конца паводка еще далеко. Ливни также привели к перебоям с электричеством. Без света остаются жители 9 сел. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. На фоне жары власти Сербии призвали граждан экономить электроэнергию. Уровень воды в реках сейчас низкий. Это угрожает производству ресурса. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Сегодня в Сербии назначено 3-е заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов. У российских хоккеистов есть шанс попасть на чемпионат мира 2027 года по решению спортивного арбитражного суда. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит Матч ТВ. Ну а ранее Совет Международной Федерации Хоккея не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Самый дорогой семейный тур летом этого года обошелся россиянам в 3 100 000 рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок провели 2 недели в турецком Кемере. А вот самой доступной семейной поездкой этим летом стал тур из Екатеринбурга в Адлер. Двое взрослых и ребенок провели 4 ночи в 3-звездочном отеле, правда без питания, заплатив около 21 000 рублей.
0: Главное, чтобы хватало денег на поездку к морю. А вариант подобрать можно и за несколько миллионов, и десятков тысяч. Можно вообще пешком до морского берега дойти, если приспичит, практически бесплатно. И не надо забывать, что загар смывается быстро, а кредит на отпуск остается с нами надолго.
1: Но все-таки главное в этом слово «море». Пока мы о нем только мечтаем, поговорим о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: что зонт с дырой. Тут проблемы посерьезнее намечаются, если послушать астрологов. Взять хотя бы переход Хирона в ретроградную фазу и нарастающее напряжение перед коридором затмений, что привнесет в жизнь многих из нас скрытую усталость, эмоциональные качели, поднятие старых нерешенных вопросов. В некоторых вопросах без гороскопа, ну, никак не разобраться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас, уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают вам, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми. Общайтесь! Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и уверенность в новом дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, даже не сомневайтесь. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Укрепляйтесь, и не только материально. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот если честно, если все-таки правде в глаза посмотреть, ну ведь не до любви большинству населения страны прямо сейчас. Выходные прошли, понедельник на дворе, самое начало трудовой недели. Все мысли совсем о другом, если они еще напоминают о своем присутствии в голове. Впрочем, на перспективу помечтать о возвышенном под отличные песни – это всегда пожалуйста. Тем более, если перспективы в принципе радуют. Пати Райан радует слушателей летней смены на Ретро-ФМ классной песней про любовь в 10.19 по Москве. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Совсем скоро будем подпевать «Маленькому принцу» и группе «Антика», а в середине часа послушаем новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия». На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Немного греческого, средиземноморского колорита от группы «Антик». Ну что, друзья, как вам новость? От лета-то осталось уже меньше месяца. Счет пошел на дни. И как не хочется говорить лету гудбай, через 28 дней сделать это придется. Но без паники, друзья, как заядлый оптимист. Скажу, у нас с вами еще 4 недели календарного лета, радоваться которому вам помогает летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила поездок на поездах, пишет РИА Новости. При покупке билета пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, переносе времени или замене состава. Билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. В аэропорту Казани может появиться сервис посадки на самолет по биометрии. При регистрации участники смогут добровольно выбрать получение бейджа по биометрии. Также будет представлен сервис посадки по биометрии в Международном аэропорту Казани имени Тукая. В Татарстане на протяжении нескольких лет внедряют биометрические сервисы. В Казанском метрополитене внедрили оплату проезда по биометрии, пишет РБК. В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Это связано с прокладкой трассы газопровода. В районе здания номер 48, корпус 2, частично закроют движение по местному проезду на парковке, пишет портал мэрии Казани. Казанцев приглашают принять участие в бесплатных курсах по изучению татарского языка. Занятия начнутся 10 августа и продлятся 6 недель. Обучение будет проходить в двух группах для начинающих и для тех, кто уже владеет татарским языком и хочет повысить уровень знаний. Программа включает изучение основ разговорной речи и грамматики. Продолжительность одного занятия – 2 часа. По завершению курса лучшим участникам выдадут благодарственные письма и памятные подарки, пишет портал. Мэрии Казани. Для участия необходимо предварительно пройти регистрацию. Количество мест ограничено. Курсы татарского языка организует мэрия Казани при поддержке комиссии при РАИСе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Людям свойственно мечтать и надеяться на то, что мечты наши сбудутся. А еще мы люди дисциплинированные. Выходные закончились, идем на работу. Между тем, как говорил один известный боксер, дисциплина – это делать то, что ты ненавидишь, но делать это так, будто ты это любишь. Все же надеюсь, что большинство слушателей Ретро-ФМ успели соскучиться по своей любимой работе. 10.36 в Москве. Виа «Синяя птица» совсем скоро вступит в свое эфирное место в летней смене на Ретро-ФМ. Ласковому маю и группе «Джой» всем легкого понедельника.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Кирпичникова от Попова до Арбузова. Также по проспекту Победы от Фучика до Мавлютова. И по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Тут на днях, в конце июля, поклонники Битлов были очень взбудоражены тем, что на официальном сайте группы фанатам пообещали захватывающие новости, запустили какой-то обратный отсчет до необъявленного события, а завершился он объявлением о выпуске специздания альбома «Rubber Soul». В переиздании 6-го студийного альбома «Битлз» можно найти как хорошо знакомые песни в новом стереомиксе, так и никогда ранее не сдававшиеся сессионные записи и демо-версии, а также новый двойной сингл. В общем, ищите, друзья, изучайте и наслаждайтесь музыкой любимых артистов. 10:49 в Москве. Понедельничная летняя смена подошла к концу. Завтра, начиная с 7 утра, давайте-ка продолжим радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю легкого понедельника, успешных дел и прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. А в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 11 часов в столице на Retro FM. Впереди дуэт моя, вот группа Hi-Fi, Рики и Повери. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Сахар в России дорожает быстрее большинства продуктов. По данным сервиса Чек-Индекс, за последний год цены на рафинад выросли на 9%, а с начала года на 14%. Сейчас килограмм сахара в среднем стоит 75 рублей. Одной из причин роста цен называют сокращение посевных площадей сахарной свеклы. Эксперты объясняют подорожание сахара базовыми экономическими законами, а не какими-то чрезвычайными событиями. Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставив без света 30 тысяч жителей. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, отключение произошло сегодня утром. Без электричества оказались жители нескольких районов города. Прокуратура начала проверку, чтобы установить причины аварии и оценить, насколько соблюдались требования при эксплуатации и обслуживании энергетической инфраструктуры. Минтранс работает над альтернативой логистической цепочки из-за атак на суда в Азовском море. Ведомство создан штаб для координации перевозок и перенаправления грузопотоков на другие виды транспорта. В министерстве отметили, что создание спецштаба направлено на защиту транспортной отрасли и экономических интересов. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профобразования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского. В Ненецком автономном округе отмечают День оленевода. В хозяйствах тундр его по традиции празднуют всю неделю. В этот период заканчивается летний выпас, стада начинают перегонять на зимние пастбища. День оленевода – это не только повод обсудить общие дела и проблемы, но и показать гостям, что такое настоящая ненецкая культура. На ярмарке представлена одежда и сувениры. Гостей угощали блюдами традиционной кухни. И о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все, а далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: К началу рабочей недели не просто несет, уже принес нас дельтаплан. Это Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов. Ну а впереди у нас Дмитрий Маликов, необыкновенное трио, Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс и Сиси Кетч.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: 14 лет Ванесса Паради спела эту песню и мгновенно стала европейской знаменитостью. Ванесса Паради на Ретро-ФМ в 11.37. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас и Type, Михаил Боярский и Рафаэла Кара.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Левоблачной. Также по проспекту Победы от Фучика до Мавлютова. И по Гвардейску от Макаренко до Адели Кутуя. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: зажечь весь мир, обещал он в свое время. И Тайп ведь зажег своей музыкой и своей бешеной энергетикой, которую, конечно, чувствуют все, кто приходит на его концерты. 11 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Саманта Фокс и ансамбль Елла.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: В Москве полдень на Retro FM, Modern Talking и группа «Цветы».
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. На такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды, их опекуны или попечители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. В Пестреченском районе Татарстана появилась новая мера поддержки – единовременная выплата в 15 тысяч рублей за рождение ребенка, пишет РБК. Для ее получения мать должна быть зарегистрирована по постоянному месту жительства на территории района. Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в отделе ЗАГС исполкома муниципалитета. Чтобы ее получить, нужно подать заявление. В Казани безопасными для купания признаны два пляжа – озеро Большое Лебяжье и Комсомольский, пишет Татаринформ. Купаться следует только в официально разрешенных местах. Опасность могут представлять водоемы, где установлены запрещающие знаки. Наблюдается цветение воды и обитают водоплавающие птицы. От купания стоит воздержаться в местах, рядом с которыми расположены сельскохозяйственные угодья и промышленные объекты. 9 августа в Казани в парке имени Горького пройдет 6-й фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» с темой «Мы – продолжение корней». «Итиль» – площадка для взаимодействия культур Поволжья, которая объединяет музыку, традиции, современное искусство и создает место для культурного диалога между соседствующими регионами. Гостей ждет гастрономическая зона, ярмарка изделий ручной работы, семейная площадка с ремесленными мастер-классами, зона с активностями, а также музыкальная сцена и выступление хедлайнера. На фестивале будет установлен арт-объект «Соединенный водой», созданный казанской художницей. На бульваре по улице Серова пройдет 3 специальных мастер-класса, где участники создадут миниатюрные абстрактные формы стеклянной мозаики, которые станут частью общей композиции, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Магия, волшебство, иначе и не скажешь, друзья. Когда слышу эту песню группы Queen, настроение почему-то сразу улучшается. Вот такое волшебство, собственно, так и называется эта песня. 12.19, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Патрисия Кас, Евгений Белоусов и Эмилиан Фармер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Природа щедро одарила ее красотой, но, надо сказать, на этом подарки не закончились. Она еще и поет прекрасно. Это Патрисия Касс на Ретро-ФМ в 12.35. А уже совсем скоро у нас группа Silent Circle, Крис, Ри и песни из «Кавказской пленницы».
1: Реклама.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Вы знаете, прошедший вечер и ночь очень хотелось воспользоваться вот именно этой суперспособностью останавливать дождь, который поет Silent Circle. Stop Rain in the Night. Так называется эта песенка. 12.47 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа Space и Игорь Николаев до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Час дня на Retro FM впереди Bad Boys Blue, Иванушки International и Duet Rockset. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Операторы мобильной связи начали блокировать массовые обзвоны без маркировки и массовые автоматизированные звонки, на которые нет договора. Об этом пишет Коммерсант. Издание напоминает, что с сентября вступили в силу новые требования о маркировке звонков от юридических лиц. Эта мера призвана защитить граждан от мошенников. Расходы на маркировку несет инициатор звонка. Смена работы не является препятствием для ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщает Минтруд. Ведомстве уточняет, даже если на момент обращения за ней человек временно не трудоустроен, он все равно может ее оформить. Ключевое условие – наличие официального дохода от трудовой деятельности в прошлом, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Напомню, на новую семейную выплату могут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В России резко снизился спрос на канистры для бензина. За месяц продажи емкостей рухнули в 5 раз. Цены тоже пошли вниз. Напомню, в ряде регионов начали отменять ограничения на покупку топлива. В список вошли, в частности, Омская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская области, Чувашия, Краснодарский и Ставропольский края. По мнению экспертов, улучшению ситуации способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. Россиянам дали рекомендации по отдыху в Таиланде. В частности, не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. В самом же Таиланде власти пообещали усилить меры безопасности гостей курорта. Поводом послужило убийство 2 россиян. Премьер-министр Таиланда после этого заверил, что виновные понесут максимальное наказание. Минпросвещение направило в школы страны обновленные методические рекомендации по внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. В перечень вошли разговоры о важном, России, мои горизонты, военные учебные сборы и начальная военная подготовка. Одна из новинок – программа для младшеклассников «Орлята России». Она помогает развивать социальную активность, воспитывать ценные отношения к родине, семье, природе, а также учить работать в команде. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Мужчина, а вы в курсе, как понять, что ваша девушка или жена злится на вас? Первое, она мало говорит. Второе, много улыбается. Третье, утверждает, что все хорошо. И дело тут совсем не в берегах, я вам так скажу. 13 часов и 20 минут. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сандра. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

С годами, как утверждает статистика, чувства только крепнут. Особенно это касается чувства голода. И особенно после 6. Но до 6 еще далеко. А вот время самое, что ни на есть, обеденное, друзья. 13:34. Совсем скоро на Ретро-ФМ Эрейжа, группа «Мираж» и «Смоки».

Мне всегда хотелось посмотреть на человека, который после слова «успокойся» действительно успокаивался. «Всегда» — так называется эта песня дуэта «Эрэжа», 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Уже в следующем часть у нас Фели Чита. Готовьтесь, а до конца часа Старшип и Сергей Беликов.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Филичиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Филичита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Филичита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Как здорово, что лето продолжается, целый месяц лета бархатный впереди. Наступил август, долгожданный, будет много ярких событий. И, конечно, не упускайте ни одного момента, чтобы провести это лето отлично, легко и с большим настроением. Вместе с Филичитой на Ретро FM Казань добавим радости. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим искренние признания. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, присылайте приветы. Поздравления в наш бот в Выбери Радио. А далее на Ретро FM веселые ребята.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Предыдущая неделя со своими успехами, ну, а может быть и мелкими неудачами осталась в прошлом. И есть возможность начать все сначала, в понедельник, в день открытий. А время добрых слов сейчас в Феличите на Ретро FM Казань. Алина Нурулина поздравляет маму Алию Талгатовну с юбилеем, с 55-летием. Крепкого здоровья, желает долголетия, быть всегда молодой душой, очень сильно вас любят. Эдуард Закиров привет передает коллегам, строителям Алевтине, Юрию, Виктору и Фанису, желает бодрого, продуктивного дня. Альбина Лапшова поздравляет подругу Лилию с днем рождения. С 35-летием желает семейного счастья, благополучия во всем, успехов в работе и, конечно, исполнения мечты. Ну а далее на Ретро-ФМ Ингрид и легендарный Modern Talking.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Быть там, где хорошо, верный путь, но жизнь порой непредсказуема, и важно слушать свое сердце, ведь оно не обманет, свою интуицию, ну а лето никогда не бывает скучным, да и как любое время года, если знаешь, чем себя и близких занять, и если настроение отличное, несмотря ни на что, и, может быть, вопреки всему. А если есть повод для отличного настроения, то это просто счастье. И еще играют любимые песни на ретро-ФМ и звучат приветы Феличите. Петрунину Оксану с днем рождения поздравляет супруг Влад, дочь Эмма, подруги Неля и Зиля. Желают большого счастья, крепкого здоровья, благополучия во всем. Тимур Сайков привет передает любимой Лере с пожеланиями отличного настроения в этот летний день и спокойной рабочей смены. А далее на ретро-ФМ Берлин и бит-квартет «Секрет».
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: мечта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. И, конечно, приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: танцевальные хиты призывают взять пару минут на отдых и немножечко отдохнуть, потанцевать, петь. А еще настроение улучшится вдвое с величитой на ретро-ФМ. Движемся в танце вместе с приветами. Зиганшина Кадрия передает привет маме. Миляуше Сибгатулиной желает ей крепкого здоровья и радостного настроения. Борис Ванна большой привет передает своему сыну Вадиму. Желает успехов на новом рабочем месте. А далее на ретро-ФМ Джуй и Олег Газманов.
1: Филичита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

А любимые песни всегда помогают успешнее работать, хорошо отдыхать, и это здорово. Все это дарит Филичита на Ретро FM. А лето делает все вокруг красивым и каждого в первую очередь. Регина Бикбулатова большой привет передает коллеге, а Даша Родионова и супругу Евгению желает отличного настроения и бодрого продолжения дня, легкого начала недели. Альфия Салахова с днем рождения Альфию Салахову с днем рождения поздравляют друзья, семьи. Наиля, Энже, Вика, Саша, Луиза желают счастья, здоровья, семейного благополучия, любви. И самое главное, чтобы все в жизни было хорошо. Присоединяемся к пожеланиям, пусть они скорее будут исполняться. А далее на Ретро FM легендарная Абба.

0: Здорово отмечать пышно юбилей, дни рождения, ярко, а потом предаваться приятным воспоминаниям, а еще бесконечно благодарить за подарки, внимание, приятные удивления, яркие воспоминания, пожелания и, конечно, исполнение мечты. Спасибо любимым людям, которые рядом, ведь именно они помогают делать праздники грандиозными. Это Фильчта на Ретро-ФМ, и дарим вашим близким, родным приветы. Камиль Гатаулин поздравляет любимую Резиду с днем рождения, желает большой радости и счастья всегда. Меньше работать, больше отдыхать и больше времени проводить с любимой семьей. Низамов Карим большой привет передает маме Флёре, папе Азату. Любит вас очень сильно и на этой неделе ждет в гости. Соберутся целым прекрасным семейством, и это здорово. А далее на Ретро-ФМ ATB и Лев Лещенко.
1: Фильчта на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: А мысли и сердце хранят так много воспоминаний, когда звучит мелодия без слов, всегда о чем-то думаешь или о чем-то вспоминаешь. Пусть память хранит только светлые и радостные моменты. И даже если захочется когда-то взгрустнуть, нужно обязательно вспомнить что-то очень хорошее. И тогда на лице появится улыбка, как в Филичите на Ретро-ФМ от приветов и поздравлений. Демьянову Катя с днем рождения поздравляет подруга Лариса, желает счастья, здоровья, добра. Пусть все в жизни только радует. Тагир Фаткулин привет передает супруге Мадине, дочке Ясмине, всем слушателям Ретро-ФМ. Желает отличного летнего настроения. Фильчита завершается. Меня зовут Татьяна Винницкая. Пусть каждый день лета будет как праздник, полный радости и веселья.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: Квартиру сниму на суточный рум.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Столица 15 часов. Далее Beatles, Дмитрий Маликов и дуэт Pet Shop Boys на Retro FM. Ну а прежде новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Минтранс принимает меры для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак беспилотников на морские суда. Для координации перевозок организован спецштаб, который занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Ряд компаний уже выразили готовность принять дополнительные объемы грузов и нарастить темпы отгрузки. Ситуация остается на контроле ведомства, которое продолжает мониторинг обстановки. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет MS-21-310 сегодня совершил свой первый полет. Он продлился 1 час и 23 минуты. Машину, которая способна перевозить от 163 до 211 пассажиров, представили президенту Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиазавод в июле. Экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей выполнил полетное задание полностью. Передачу серийных самолетов российским авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации. В России предложили пересмотреть механизм блокировок банковских счетов на фоне стремительного роста числа ограничений. За последний год число сообщений о блокировках выросло до 93%. В профсоюзе работников платформенной экономики предлагают создать для физлиц и самозанятых систему оценки рисков светофор по аналогии с уже действующей для бизнеса. Также предлагается обязательная маркировка блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта, и публикация ЦБ-статистики по ошибочным решениям. В Египте с 1 августа в пилотном режиме заработала электронная виза, пока только через международный аэропорт Каира. QR-код приходит туристу на почту или в мобильное приложение. Действителен он 7 дней, стоимость $36. Оплата принимается только картами иностранных банков. В Хургаде пока действует прежний порядок с бумажной визой, а в Шарм-эль-Шейхе туристы могут получить бесплатный штамп Синай-Онли на 15 дней. Полномасштабное внедрение e-виза во всех аэропортах начнется после завершения тестирования в Каире. И ирландский тревел-блогер, объехавший Россию, назвал регионы страны с самыми красивыми девушками. Первое место он отдал Поволжью, отметив слияние славянской и восточной кровей, гостеприимство и кулинарные таланты местных жительниц. Второе место – югу России, где девушки яркие, сногсшибательные и знающие себе цену. А третье – Сибири и Уралу за натуральную красоту, светлую кожу и выразительные глаза с сибирским характером. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Но вот пока «Ласковый май» пел нам про темноту, которая ни к чему, пролетела уже первая половина первого же августовского понедельника. И вот тут, друзья, я присоединяюсь ко всем, кто настроен на ретро-ФМ. Руслан Романов в ближайшие несколько часов в эфире. Всем здравствуйте, хорошего настроения вам и отличного продолжения, ну или уже завершения этого прекрасного рабочего дня. 15:19, время точное московское. Далее Жанна Фриске и Лайнел Ричи у нас через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
0: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Поймай свой крутой билет.
3: Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
5: Категория 18+.
6: Вечеринка. Ретро-ФМ.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе. Каждый день.
0: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: по-моему, максимально стильный, если не сказать фирмовый поп-рок, который дарит нам команда Roxette. Эдакий, по моим сугубо личным ощущениям, аккомпанемент для летних путешествий. В идеале, конечно же, на байке, так, чтобы волосы развивались на ветру. Хотя, надо сказать, что без шлема, конечно, никуда. Но, в общем-то, если с байком не сложилось, то можно и на авто. Окна нараспашку и вперед. Под такую-то музыку, по-моему, одно удовольствие. 15.35, точное столичное время. У нас дальше Владимир Пресняков и группа «Абба». Скоро на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: онлайн, но знаки знаками, а констатацию факта никто не отменял, друзья. Как же все-таки прекрасно, что лето продолжается. Август, несомненно, по-своему нам продемонстрирует этот замечательный сезон, но это абсолютно точно будет восхитительно. По крайней мере, начало более чем приятное. 15:49. Точное московское время. Я Руслан Романов. Здравствуйте. Впереди Сандра и песня из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Далее на Retro FM группа «Земляне», Ричард Маркс и «Поющие гитары» в Москве 16.00. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. В Минтруде напомнили, что право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется даже после смены работы. Обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу при условии наличия официального дохода в прошлом. Размер выплаты определяется перерасчетом по ставке 6% уплаченного НДФЛ за прошлый год. Разницу соцфонд перечисляет единым платежом. Новую выплату могут получить работающие родители двух и более детей при среднедушевом доходе семьи менее полутора прожиточных минимумов на человека. Российские операторы связи начали блокировать нелегитимные массовые вызовы без договоров на маркировку в рамках закона о защите от мошенников. С начала года один из операторов зафиксировал рост таких звонков от операторов фиксированной связи на 155%. Компании вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до абонентов. Маркировка должна сделать коммуникации прозрачными. Абонент видит название компании и категорию звонка, что лишает мошенников анонимности. Банки и власти обсуждают создание рыночного образовательного кредита для студентов по любым специальностям. На текущий момент кредит распространяется только по приоритетным с господдержкой по ставке 3%. Дискуссия ведется с Минобрнауки и ЦБ. Также обсуждается изменение расчета долговой нагрузки для студентов, чтобы банки могли выдавать такие кредиты без нарушения регуляторных требований. Рыночные продукты уже появляются, но важно сделать их действительно доступными, а не просто еще одним вариантом с высокой ставкой. Продажи новых легковых автомобилей в России за последнюю неделю июля выросли на 13,5% до почти 29 тысяч машин. Результат оказался на 1,5% ниже аналогичного периода прошлого года. Сегмент до 3,5 тонн вырос на 22% за неделю, а грузовиков почти на 5%. Также ранее сообщалось, что самой продаваемой полноприводной машиной стала Lada Niva Travel, а доля авто с полным приводом достигла рекордных 43% рынка. И слово «нишевый» за последние годы вышло за пределы маркетинга и стало широко использоваться в повседневной речи. Оно превратилось в ярлык качества, редкости и особой компетенции. Рост популярности связан с изменением потребительской культуры. Люди ищут не массовые решения, а предложения, отражающие индивидуальность. Однако слово рискует превратиться в универсальный штамп, теряющий точность. Лингвисты советуют не использовать его автоматически, а заменять описанием конкретных особенностей аудитории. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Понедельник продолжается, однако, друзья, уже не за горами и финал рабочего дня. Предлагаю вот этот весь путь предстоящий, конечно же, пройти вместе под самый лучший аккомпанемент, который только можете себе представить. Retro FM такую возможность предоставляет, дарит, так что воспользоваться всем предлагаю. 16:18 точное столичное время, я Руслан Романов, пламенно вам привет. Далее Андрей Губин, Крис Ри со своими суперхитами уже через несколько минут. Ну, а проекту Blue System и Дитру Болину, в частности, говорим спасибо.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
0: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Как говорится, больше дела, меньше слов. Продолжая тему, затронутую Саманты Фокс в этой композиции «I only wanna be with you», «Хочу быть только с тобой». Так вот, если проецировать на вашу любимую музыку, то просто настраивайтесь на ретро-ФМ в любой момент времени, друзья, и получайте истинное удовольствие вместе с нами. Лубега и ансамбль «Синяя птица» далее в эфире.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Журналистов, также по проспекту Победы у Дорожного переулка до Губкина и по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74. Вечеринка
3: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
6: Ретро-ФМ.

0: И к вопросу о реальности, о которой поет Ричард Сандерсон в своей композиции. Ну, у нас с вами продолжается восхитительный понедельник, 3 августа на календаре. Очень надеюсь, что первый день этой недели не доставил вам особых хлопот и, может быть, даже дарит шанс периодически наслаждаться чудесной летней погодой. В столице уже 16:48, а значит, и отдых, в общем-то, не заставит себя долго ждать. Ну, а Ретро-ФМ тут как тут поддержит вас лучшей музыкой. Дальше Бонни Тайлер и Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

0: 17.00 в столице. Далее Абба, Алена Свиридова и Эдди Хантингтон на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях, сообщает ТАСС. Оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. Начался прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Татарстане действуют несколько мер для поддержки рождаемости. Женщины возрастом до 25 лет в сельской местности могут получить 100 тысяч рублей за первого ребенка. За третьего и последующих детей выплата составляет 200 тысяч рублей, если они рождены матерью до 29 лет. В республике также действует мера поддержки для беременных студенток. Они могут получить 100 тысяч рублей. Ее выдают женщинам, находящимся на очной форме обучения, пишет РБК. В Казани привели в порядок пешеходные части трех мостов в жилых массивах Новая Сосновка, Мирный, а также по улице Шмидта. На всех объектах обновили асфальтовое покрытие, пишет портал мэрии Казани. В жилом массиве Новая Сосновка капитально отремонтировали мост. Продолжается работа на одном из самых крупных дорожных проектов этого года. Ремонт улиц Рахлина, Ноксинская, Зерекле и в Дорожном переулке. Казань стала одной из 7 площадок, где проходит спартакиада народов России. Соревнования стартовали 1 августа и продлятся до 30 сентября. В столице Татарстана пройдут состязания по 11 видам спорта. Всего же в спартакиаде по всей стране примут участие более 12 тысяч атлетов. Спартакиада является одним из главных спортивных событий года и ключевым этапом отбора в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Первые старты уже состоялись. На центральном стадионе прошел турнир по регби. Команда Татарстана одержала победу, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: должен сказать, без лишней скромности, в вопросах рандеву мы на Ретро-ФМ, конечно же, разбираемся прекрасно. Во всяком случае, за музыкальное сопровождение можете не волноваться. Ну, опять же, и компанию составим в любое время дня или ночи, так что присоединяйтесь, когда и как вам будет удобно. Столица 1720, здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Горячий всем музыкальный привет. Скоро Дубы Колдуны и Ким Уайлд через несколько минут для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алюминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаус. Хаузен Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
11: Retro-FM 70-е.
12: Retro-FM 80-е.
11: Retro-FM 90-е.
12: Retro-FM Sanremo.
11: И вечеринка Retro-FM. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
12: 12+.
11: Retro-FM.

0: «Время тянется так долго, а я одержима тобою», поет Мадонна в своей композиции. Если вы согласны хотя бы с первой частью данного утверждения про то, что время тянется, особенно в понедельник, ну тогда надо просто сделать любимую музыку погромче, и вот уже вуаля, финал рабочего дня. Буквально совсем скоро, не за горами для всех наступит, это точно. Дальше у нас комбинация Deep Purple на Retro FM, не пропустите.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Глушко от проспекта Победы до Сахарова, также по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов и по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: 20:49 в Москве.
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Далее на Ретро-ФМ Юрий Лоза, Modern Talking и Игорь Иванов в Москве 18.00.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов, в эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября в России таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах, пишет ТАСС. В Татарстане санитарно-эпидемиологическая ситуация по ОРВИ остается стабильной и соответствует летнему периоду. В августе в регионе начинается подготовка к новому эпидемическому сезону. Бесплатную вакцинацию пройдут дети, медики, педагоги, студенты, беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Для остальных жителей прививки должны организовать работодатели, пишет портал мэрии Казани. В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской. Причиной стало размещение трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации. С 5 августа по 31 октября частичное закрытие проезжей части и полное закрытие тротуара запланировано на участке от улицы Затонской до здания номер 4 по улице Старо-Аракчинская, пишет портал мэрии Казани. 15 августа в селе Красновидово Камско-Устинского района пройдет фестиваль «Яблочный спас». Театрализованные экскурсии, тактильная выставка, чаепитие в саду, варенье по старинному рецепту, мастер-классы, ярмарка и концерт музыкальной группы пройдут в селе Красновидово. На локации музея Горького гостей ждут театрализованные экскурсии, зарисовки на тему «Горький в Красновидово» с эпизодами теневого театра и тактильная выставка «Рассказ между строкой и бытом» с подлинными предметами деревенского быта. В Яблоневом саду пройдет чаепитие с традиционными сладостями, кулинарная мастерская по варке красновидовского варенья, мастер-классы яблоко в искусстве и плетение венков, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: вот это уже, друзья, не просто песня и даже не просто танец. Это в данном случае не иначе, как сигнал к завершению понедельника. Эдакий звонок для взрослых. Надеюсь, что ваш первый рабочий день состоялся почти 18:20 в Москве. Ну и, разумеется, всем остальным часовым поясам наши приветы и также самые наилучшие пожелания. В связи с чем, спросите вы, да просто так, в общем-то. Дальше в эфире «Лада Дэнс» и группа «Queen» буквально через несколько минут. Я, Руслан Романов, еще раз желаю всем доброго времени суток. Оставайтесь с нами.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЭ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: мнение. УАЗ вас строит, строит для чемпионов. УАЗ вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции, сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
4: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
5: Retro FM.

0: Вам, пожалуйста, в преддверии нового вечера и музыка соответствующая звучит, как ни крути, а тематика вечерняя, ночная, Крису Норману хорошо знакома, в подтверждении чему вот эта песня на Retro FM в данный момент для вас. 18:35, точное столичное время, дальше Майкл Джексон, песня из кинофильма «Большое космическое путешествие» и многое-многое другое в нашем эфире. Не пропустите, я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Петра Витра от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Восстанию от Бакалейной до Кулахметова. И по проспекту Победы от Фучика до Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
4: RetroFM.

все дела и заботы пора отодвинуть на второй план, как я себе это предполагаю. 18:48 точное столичное. А лучшая музыка напротив здесь, рядом с вами, на той громкости, которая комфортна именно вам. Ким Уайлд только что, всем вновь присоединившимся, еще раз пламенный привет. Плэттерс и группа «Мираж» далее в нашем эфире, а в 19:00.

0: halva@nasovkombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 19 часов в Москве. Далее на Retro FM Юрий Антонов, Демис Русос и команда Joy. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Депутаты Госдумы предложили возродить профессию лесника в России для предотвращения природных пожаров и восстановления лесов. По их словам, лесники могли бы своевременно выявлять очаги возгорания и принимать меры первичного реагирования, не давая пламени распространяться на огромные площади. Вопрос сохранения лесов остается острым для многих регионов. Минцифры предложила дать пользователям России равный доступ к отечественным и иностранным и приложениям при первом включении устройства. Вместо отдельного класса «Голосовой помощник» вводится более широкий класс «Системный помощник» — программа с голосовым, текстовым и визуальным вводом. Пользователь сможет выбрать помощника из списка доступных решений, либо отказаться от установки. Для выбранного помощника должны обеспечиваться равные условия работы с производителями устройств и операционных систем. Рынок транспортных средств в России за январь-июль вырос на 10% до 815 тысяч новых машин, об этом сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей российского производства выросли на 26,5%, их доля достигла 63%. Рынок гибридных электромобилей вырос почти вдвое до 70 тысяч единиц, их доля достигла почти 9%. Продажи легковых машин обеспечили основной рост, а грузовики и автобусы показали снижение. МВД рекомендовало россиянам избегать публикации в соцсетях сведений о месте проживания, работы и учебы, а также информации о семье и близких. Ведомство призвало ограничить доступ к аккаунтам и не отвечать на личные вопросы от незнакомцев. В друзья стоит добавлять только знакомых людей и проверять, кто владеет аккаунтом. Ранее МВД сообщило, что число преступлений в соцсетях и мессенджерах за полгода сократилось на 58%, но все равно призвали к бдительности. И грандиозный круиз Retro FM 26 успешно завершился. Участники яркого путешествия уже вернулись домой, но их сердца до сих пор бьются в ритме морских волн и любимых хитов, проверенных временем. Благодаря слаженной работе команды радиостанции и экипажа лайнера «Астория Гранде» круиз вновь прошел благополучно и подарил гостям океан незабываемых эмоций. Главными хитами приключения стали живые концерты группы «Лицей», «Плазма» и Александра Айвазова прямо посреди открытого моря. По вечерам пассажиры зажигали на фирменных вечеринках станции, а днем гуляли по живописным городам Турции и Греции. Чтобы не пропустить наши следующие проекты, следите за обновлениями в социальных сетях и на сайте Retro FM. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек. Евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: До января, слава богу, еще далеко, и, честно говоря, вспоминать о нем даже и не хочется. Ну, если только в контексте песни Юрия Антонова. Далее будем петь об актуальном и куда более приятном «Король оранжевое лето» группы «Браво» у нас впереди, чуть раньше команда «Европа» и «Final Countdown». Тимур Соколов с этой минуты микрофона. Всем привет, до полуночи будем вместе.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Курицкого. Вход свободный. Начало 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: По итогам трех дней с момента своего наступления, месяц август по праву может носить гордое звание короля этого лета. Ну и надеюсь, что продлится эта летняя эйфория еще очень долго и до сентября не закончится. А то и продолжится, ну а почему бы нет, не знаю, как вы, я лично не против. No Mercy Рафаэла Карра продолжит наш жаркий эфир, 19:35 столицы. Всем доброго летнего вечера.
1: Реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Where do you go? No mercy. На Retro FM. Я думаю, что вопрос вашего начальника: а куда это ты пошел? В эту минуту уже можно смело и с уверенностью отвечать: домой. Потому что рабочий день завершился, так что goodbye, my love, goodbye, как говорится. Ну и привет, прекрасный летний вечер. Будем отдыхать, танцевать и веселиться под лучшую музыку, проверенную временем. Modern Talking в финале очередного музыкального часа на Retro FM. You my heart, you my soul. Совсем скоро.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки.

0: Эти у официальных дилеров.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Retro FM Eiffel 65, Сиси Кейч и группа «Земляне». Но раньше всех Игорь Акулов и актуальные новости к этой минуте. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. ФАС возбудило дело против Apple из-за отказа в предустановке российского мессенджера Max и магазина приложений RuStore на устройствах с iOS. Компания не исполнила предупреждение ведомства, хотя частично выполнила требования, сделав возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии. Apple грозит оборотный штраф до 4 миллиардов рублей. В начале июля ФАС выдала компании предупреждение со сроком исполнения до 15 июля. Дело будет рассмотрено в установленном порядке. Депутаты предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору. Сейчас во многих вузах стипендии перечисляются только на карту определенного банка, и студентам приходится открывать дополнительные счета. Для реализации права студент сможет направить реквизиты через личный кабинет или заявление, а вуз установить разумный срок для изменения данных, например, не более 10 рабочих дней до очередной выплаты. Инициатива упростит получение стипендий и сократит количество лишних карт. Авторы считают, что это устранит различия между образовательными организациями. Рынок транспортных средств в России за январь-июль вырос на 10% до 815 тысяч новых машин, об этом сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей российского производства выросли на 26,5%, их доля достигла 63,4%. Рынок гибридов и электромобилей вырос почти вдвое до 70 тысяч единиц, их доля достигла 9%. Продажи легковых машин обеспечили основной рост, а вот грузовики и автобусы показали снижение. Нейробиологи из Германии выяснили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают склонность человека к риску. Участники эксперимента с длительным выдохом чаще соглашались на рискованные денежные операции. При этом уровень страха перед потерями не снижался. Мозг просто начинал сильнее ценить возможный выигрыш. Изменения наблюдались в областях мозга, отвечающих за оценку ценности выбора и связь ощущений тела с принятием решений. И человек впервые в истории вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. 32-летний Бартоломей Кубковский преодолел более 160 километров за 55 часов без сна, отдыха и касания лодки сопровождения. На вторую бессонную ночь у него начались галлюцинации и помутнение сознания, но он продолжил плыть. Это была его пятая попытка. Ранее он останавливался в 11 километрах от берега. Спортсмен готовился с начала года, тренируясь по полтора суток без перерыва. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера.

0: Дорогие девушки, если вас зовут Юлия или Джулия, возгордитесь сейчас, потому что имя Джулия считается королевским именем и несет в себе дух независимости, силы и благородства.
1: Ну, а... Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Совсем скоро мы с вами окунемся в золотую эпоху диска. И не только диска, кстати. Танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ», как всегда, стартует в 21 по Москве. Так что настраивайтесь классно провести в ближайшие 3 часа под живой уникальный микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем.
1: Реклама. Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции, сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Ну что, блюз мы послушали, можно сказать, духовно окультурились, а теперь можно и зажечь как следует. Считанные минуты остаются до вечеринки Ретро-ФМ. Ровно в 21 час стартует наш танцевальный микс. Так что вы пока разминайтесь под Битлов и Юру Шатунова. Ну а я, Тимур Соколов, буду ждать вас в новом музыкальном.

0: А я девушек люблю, я их вместе соберу и на вечеринку Ретро-ФМ всех приглашу. Танцуем дальше. Впереди в нашем живом миксе команда Биджиз и группа Каома. За пультом Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

А в целом Дитер Боллин классный пример подает. Не курит, не пьет, здоровый образ жизни ведет и нам рекомендует. Ну а мы, собственно, рекомендациям этим следуем беспрекословно. Танцуем, зажигаем и двигаемся. Движение, как известно, жизнь. Так что продолжаем в том же духе. Арабески и группа «Озон» составят нам компанию на вечеринке «Ретро-ФМ» уже совсем скоро.

0: It's My Life. Суперхит, который стал уже частью нашей жизни и сделал ее максимально яркой и приятной. Ну и за это все мы говорим спасибо доктору Албану. И танцуем дальше. Дмитрий Маликов и Тако впереди.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии.

fm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Не знаю по поводу «Звездной ночи», но этот прекрасный летний вечер уж точно принадлежит целиком и полностью нам, и только нам. И проводим мы его где? Правильно, на вечеринке RetroFM под живой микс танцевальных хитов, проверенных временем. И далее с нами Army of Lovers, Roy Orbison. И Hi-Fi еще споют про лето.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
4: Оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: появлением девчонок из группы «Комбинация» любой вечер перестает быть томным, и мы в этом с вами только что в очередной раз убедились. Дальше будет еще веселее и даже вкуснее, потому как группа «Унесенный ветром» появится совсем скоро на вечеринке «Ретро-ФМ». Отведаем мы все зажигательное какао-какао.
1: Реклама. Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79. Офер там. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

Вот это и есть, друзья, тот самый лучший отдых в конце дня, который я вам и обещал еще пару часов назад. Вечеринка Ретро-ФМ поистине творит настоящие чудеса по восстановлению организма после тяжелого понедельника. Фэнси только что. Далее танцевальный дискомарафон продолжит команда E-Type и Джеймс Браун.

0: Это еще не все.
1: Эх, яблочко, да на тарелочке. Недавно отгремевшему Дню военно-морского флота посвящается всем морякам. Пламенный привет всем отдыхающим. Прекрасного отдыха под танцевальный нон-стоп на вечеринке Red FM. Продолжаем в том же зажигательном ритме, друзья. Впереди Secret Service, R.E.M. и гости из будущего.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: LA, может быть, goodbye, а вот нам с вами прощаться пока еще рано, пока еще танцуем, пока еще зажигаем, пока еще крутится пластинка и пока еще продолжается наша вечеринка. Далее Лариса Черникова споет про влюбленный самолет, Captain Jack взбодрит, а группа «Руки вверх» напомнит про студенческие годы.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
4: Офер там. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
6: Тополины пушарай.
5: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
7: 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Ну, как говорится, хорошего понемножку. Вечеринка Ретро-ФМ завершается. И прощаюсь с вами до завтра. Ну и я, Тимур Соколов, делаю то же самое. Напоследок поставлю вам еще пару песен от Мадонны и Игоря Николаева. Ну а начало нового дня с вами встретится Андрей Мареев. Ему и вам доброй ночи. Пока.

Это Ким Вайлд передает нам привет из тропиков Камбоджи. Ну, у нас, собственно, сейчас такой, понимаете, период в Москве, что тоже слегка тропики образовались. Поэтому как-то так дышим ровно. 0:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут для вас на Ретро FM Фил Коллинз, Владимир Высоцкий и Антик. Здравствуйте.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не пришла?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: Будем считать, что Фил Коллинз просто заряжает наступившую ночь на волшебность сплошную. 0.35 в столице, дальше на Ред.ФМ совершенно волшебный тайп. Патрисия Касс и Игорь Корнелюк через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

Что-то неизменно энергичное от товарища E-Type у нас тут в ночном эфире на Retro FM 0.49 практически в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Продолжаем.

Это Бакара и разговор подружек. И тот самый случай, когда одна подружка другой не говорит, мол, он козел, зачем ты с ним водишься. Как раз все наоборот. Она говорит, милая моя, ты будешь с ним исключительно счастлива. Ну, прям мило. Bad Boys Blue и Любе через пару минут.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Кто прям с самого детства представлял, как медведи трутся о земную ось, и эту самую ось совершенно запросто представлял, тот я, например. Час 35 в столице, дальше для вас Валерий Леонтьев, Starship и Sting на Ретро-ФМ через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Ночные полеты – это исключительно на вашей совести. Не знаю, как вы там летаете, но мы несемся к началу дня исключительно с помощью любимой музыки на Ретро-ФМ через пару минут. Пупа и Space, например. 1:49 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тот самый случай, когда внутряки, ну, то есть внутренние взаимоотношения в коллективе становятся не только достоянием общественности, но и суперхитом на все времена. Песня «Modern Talking», посвященная звукорежиссеру группы Луису Родригесу. 2:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ «Саманта Фокс». Сергей Беликов и диджей Мендес. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Привет!

0: Неудержимая, как всегда, Саманта Фокс. Мы, собственно, от нее тоже не отстаем на минуточку. Ни на минуточку не отстаем. Потому что слушаем любимую музыку на Ретро FM. Продолжаем слушать через пару минут Ace of Base, Альбана Рамина и группа Мираж.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

Видела знак Ace of Base и знаковая песня в их творчестве. Это песня с дебютного альбома, который называется Happy Nation. Ну вот они всем такой, знаете, знак сделали, всем знаком знак. Дальше на Retro FM Ричард Сандерсон, веселые ребята. Через пару минут 2:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.